0: говорили амур, тикет с ФВМ, Мусишабен.
1: Айне SUV, мы теми, что ще страсен круз, але бройте махам.
0: Мусишабен.
2: Драйте флет скрин, грюсса от сен бус,
3: у мой eigene Фußballclub.
0: Мусишабен. Und 7000 смартфон, für jede Nummer 1, nur Spinat mit Blub. Muss ich nicht haben.